Есть интересная старая история, ее приписывают Эйнштейну. Говорят, что эта история произошла с Эйнштейном. Как однажды на одной из своих лекций профессор университета задал своим студентам вопрос: является ли Бог создателем всего? И студенты говорили: да, конечно. И профессор говорил им: раз Бог создал все, тогда он создал и зло. А раз Бог создал зло, значит, он и есть зло. Если мы можем что-то создать, значит, это в нас есть. И профессор был очень доволен своей логикой. Ну, один студент, говорят, это был Эйнштейн, он поднял руку и задал вопрос. Есть один вопрос, профессор: а существует ли холод? И профессор ответил: конечно, существует, нам же холодно. Но студент говорил: в действительности холода нет. Согласно законам физики, то, что мы считаем холодом, это просто отсутствие тепла. Только объект, испускающий энергию, можно изучать. И тепло – это есть то, что заставляет материю испускать энергию. Если мы достигнем уровня абсолютного нуля, то есть полное отсутствие тепла, то любая материя становится инертной. Она ни на что не реагирует. Поэтому холода в природе нет. Люди придумали это слово, чтобы описать свои ощущения, когда им не хватает тепла. Когда нет тепла, это называется холод. Холод – это определение отсутствия тепла. И затем он спросил, этот студент, у профессора: существует ли тьма? И профессор уже неуверенно стал отвечать: ну, в принципе, да, существует, мы же видим темно. Бывает же темно. И студент продолжил свою логику.

говорит, ну вот ты тут тоже, если внимательно разобраться, то тьмы тоже нет в природе. То есть тьма это что такое? Полное отсутствие света. Мы можем изучать свет, тьму изучать невозможно. Мы можем взять там призму Ньютона и разложить свет на определенные лучи, составляющие, измерить длину каждой волны. Но тьму невозможно измерить. То есть тьмы нет, ее невозможно измерять. Свет можно измерять, а темноту невозможно измерять. То есть мы измеряем только количество света. А тьма это слово, которое описывает состояние, когда света нет. И затем он спросил, вот теперь давайте подумаем о том, существует ли зло. Очень интересный момент. И профессор, он как-то пытался оправдаться в последний раз. Но мы видим, что зло же есть. Жестокость человека, какие-то преступления, насилие. Мы его же видим. И студент продолжал свою логику. Говорю, и зла тоже нет. Зло не существует само по себе. Зло это отсутствие Бога. Подобно тому, как тьма и холод это отсутствие света и тепла. Это всего лишь слова, которые использует человек, чтобы описать отсутствие Бога. Зло это когда отсутствует духовность. Когда отсутствует это проявление возвышенности, абсолютно истины. То есть не Бог создает зло. Зло это результат того, что случается с человеком, в сердце которого нет Бога. Это как холод, который наступает при отсутствии тепла. Или тьма.

письменном виде веды существуют 5000 лет, и современные историки, которые находят рукописи и пытаются определить их возраст, утверждают, что гораздо веды гораздо моложе, потому что те тексты, которые они находят, они достаточно недревние в этом сравнении с этим возрастом. Но на самом деле ведическая культура на протяжении миллионов лет передавалась из устно, то, что называлось парампара, от учителя к ученику. И одним из качеств ученика к тому, чтобы изучать ведическое знание, являлось такое качество, как шрутидара. Шрутидара — это человек, который может прослушать любой объем информации, например, в течение нескольких дней слушать без перерыва информацию, и позже пересказать ее, не потеряв ни одного слова. Вот это была главная квалификация студента для изучения ведического знания. Сейчас у нас несколько сложнее с такой памятью, верно? Но зато есть много гигабайтов и терабайтов на жестких дисках, у нас есть блокнотики, у нас есть ручки, которые нам компенсируют этот недостаток. Этот недостаток, кстати, является отличительным признаком того, что наступила Калиюга. Но прежде, на протяжении эпох, знание вед передавалось устно от учителя к ученику и никаким другим способом. Это обеспечивало, во-первых, достоверность, чистоту знания, потому что если ученик квалифицирован запомнить все, значит, он никогда не будет туда добавлять что-то свое. Если он имеет качество запомнить все, он, чтобы залатать дырки, пробелы, знаете, как мы иногда, бывает, забываем какое-то слово и туда вставляем песни, например. Кто-то забыли слова, и мы пытаемся смоделировать сами свою строчку, и как-то вот не получается, потому что рифм не позволяет импровизировать. Ведические писания, кстати, тоже составлены таким образом на санскрите, что любые изменения вносить туда довольно рискованно. Они могут исказить структуру и ритм стиха. То есть каждый афоризм, каждый стих защищен ритмической. И рифма не столь важный фактор во многих, да, в санскрите не определяющий, но ритм, слог и размер самого стиха, самого афоризма не позволяет его раскодировать, не позволяет туда вставить слово с другим смыслом или другого размера. Но основным качеством, которое обеспечивает чистоту передачи знания, является качество характера людей, которые обладали знанием и которые определяли, кому они хотят это знание передать. То есть как бы только в надежные руки. Это и была ученическая преемственность, и это работало достаточно хорошо. Сейчас, с одной стороны, знание становится доступно всем, да, его можно прочитать, не обязательно даже искать наставника себе сразу, чтобы услышать это знание, можно найти книги, прочитать. Не так легко в этом понять, без подсказки что-либо в этих трудах, в ведах, кто пытался из вас читать, наверное, понял это, да, что не так легко понять, что, о чем здесь говорится. Это написано уже на русском языке, как бы с переводом все. И поэтому необходимость наставника, она не, ее не отменить, ее нельзя игнорировать, но главный принцип – это то, что знание передается от учителя к ученику, что обеспечивает чистоту канала и защищает знание от коррупции и использования его не по назначению. Ведическое знание обширно, и в нем есть даже такие разделы, например, как в разделе «Артха Шастра» в ведическом разделе. Говорится о том, например, как человек может заниматься шпионажем, став невидимым. Это раздел вед, который предназначен для правителей, для администраторов, для царей. Довольно нехитрый, я читал в английском варианте этот труд. Довольно нехитрый способ. Если постараться, можно собрать все ингредиенты, они не диковинные. И выдержав всю процедуру правильным образом, как создав весь рецепт, человек может, натерев свое тело, стать абсолютно невидимым. Нет проблем. Кажется, даже такие вещи. Да, в ведах даже есть разделы, которые говорят о том, как правильно человеку, например, заниматься шпионажем или воровством. То есть ведическое знание настолько полно, что любое желание людей, которое может возникнуть, правильно или неправильно, оно рекомендуется делать его правильным образом. Веды уже предполагают, что люди сюда не приходят ангелами. Вообще материальный мир и присутствие наше здесь не говорит о том, что у нас очень хорошие намерения. И у кого-то очень нехорошие, и у кого-то чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Они мало все. То есть главное их отличительно читать, это эгоизм. Прийти в этом мире, чтобы по-своему прожить его и попробовать этот мир переделать под себя. Чуть-чуть. Если не весь мир, то хотя бы одну страну. Если не страну, то хотя бы одну семью. Если не семью, то хотя бы одну женщину, собственную жену. Переделать под себя. Да? Это главная идея. А уже какими методами живые существа пытаются это делать, другой вопрос. И веды дают наставление любому человеку, чем бы он ни занимался, чтобы он выполнял свою деятельность так, чтобы в конечном счете достигнуть самоосознания, достигнуть реализации себя как свободного от всех этих обусловленностей, свободного от обусловленностей телом, статусом, национальностью, родом занятий и так далее. Это высшая цель вед. То есть узнать свою дарму, узнать, что я из себя представляю.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

об этом пишет Патанджали. Если человек развивает какие-то мистические качества, то святой настоящий тоже имеет мистические качества. В чем разница заключается? Никогда не будет показывать. Иногда мы думаем, что доказательством святости человека являются чудеса, которые он делает. Есть тысячи, миллионы людей, которые попадаются на эту дешевку. Тысячи, миллионы людей отправляются на юг Индии к одному аватару, который им сандеши дарит, и расагулы дарит из рукава своего, или часы иногда дарит, иногда чеки дарит. Я читал дневник одного из этих самых. Сегодня аватар подарил мне часы. На показ. И настоящий святой боится, чтобы его уличили в чуде. Есть одна замечательная история про одного бабаджи. Его звали Рамакришна, пандит Рамакришна Дас Бабаджи. Он был современником Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханты Сарасвати очень уважал его. Он сам приводил, когда была первая парикрама по Вриндавану, с огромным количеством преданных из Бенгалии, преданных Гаудии и Мадха, то он привел их всех к нему и сказал, что каждый из вас должен получить его даршан. Это был Сида Махатма, живший во Вриндаване. И он, как все сидхи, он обладал мистическими способностями. И однажды с ним случился такой случай. Ему какой-то там госвами Вриндавана в честь ухода своей матери пожертвовал там 200 рупий и сказал: накорми вайшнавов. И он всегда готовил большие пиры, кормил вайшнавов. И он сказал своим помощникам, чтобы они накупили боги, приготовили пир. И когда богу была уже приготовлена, вдруг узнали, что на этот пир едет 300 вайшнавов из Бенгалии. Огромная толпа, 300 человек. Так, и этот его ученик прибежал к нему, не ученик, у него не было учеников, он не принимал никогда учеников. Он прибежал к нему в беспокойстве страшном. Он говорит: к нам в гости идут, прослышали, что мы угощаем. 300 человек нам идут, помимо всех остальных, которые придут сейчас из Враджи, еще 300 человек, а у нас всего-то навсего, может быть, на 50 человек приготовлено. И тот в беспокойстве в полном. Этот Рамакришна послушал это, сказал: да не беспокойся, ничего. Бенгальские вайшнавы, они мало очень едят. Те, кто был в Бенгалии, знают, сколько едят бенгальские вайшнавы. Они могут в 10 часов ночи положить такую гору риса и потом, соответственно, медленно, не торопясь, по всем правилам аюрведы, эту гору риса умять. Бенгальские вайшнавы, они худые, они тощие, невозможно. Но едят они невероятное количество. На его ученика это не произвело сильное впечатление. И он продолжал оставаться в беспокойстве, но он подумал, ну что делать? И он предался полностью Кришне и сказал: ну как-нибудь, так или иначе. На. И пришла толпа огромная, приехали эти 300 человек во главе со своим лидером, и кормили, и он сидел, и он убежал даже. Он был поваром, и он убежал, потому что ему неловко было. Он думал, сейчас будет ужас, не накормим людей, как мы будем глаза им смотреть. Вот. И через какое-то время он вылез из своего укрытия, и он увидел, что пир заканчивается, и что все встают, и что все уходят, и что ведра и котлы, в которых все было приготовлено, они по-прежнему полны, что там еще много осталось. Так, и он побежал, он понял, что это его учитель это чудо совершил. Он побежал к нему: пандитджи, пандитджи, пандитджи, прасад, прасад. Говорит: я же тебе сказал, бенгальские вайшнавы очень мало едят. Только поэтому. Он попытался объяснить, скрыть это. Попытался так или иначе. Другой бы на его месте сказал: ну, ясное дело, конечно. Ты сомневался, что ли? Но настоящий преданный пытается скрыть это. Настоящий преданный никогда не выставляет на показ ни свой духовный опыт. Иногда, когда ему нужно доказать другим что-то, он может это делать ради проповеди. Но во всех остальных ситуациях он старается быть максимально целомудренным, пытаясь избавиться от этого почета и от всего остального.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Если мы сориентированы на единоличный успех, это место уже занято. Есть высший разум, который беспокоится обо всех живых существах, как этот мир и знания вкладываются в этот мир, как жить в соответствии вот с замыслом высшего разума, который желает блага каждому живому существу и равно относится ко всем. Поэтому человека образовывают в ведической культуре именно так, равно относиться ко всем живым существам. К черным, к белым, к желтым, к красным, цивилизованным, нецивилизованным. Да, ну хорошо, я могу так вот посмотреть, поразмыслить на эту тему, могу установить какое-то равенство в уме, на уровне ума. Да, хорошо, освоил. А теперь пойдем дальше. Попытайся равно относиться к доброжелателям и недоброжелателям. Вот труднее. Потому что это уже практический момент. Не ментальный, не умственный, а в практике. На практике труднее. Вот тут мы не знаем, как же применить на практике это все. Как же я могу равно относиться к негодяю и к добродетельному человеку? Трудно. Я не могу видеть эти вещи, что это равно. Да, не могу, потому что не принимаю планов свыше. Ведь каждый человек, который меня окружает, плохой или хороший мои оценки, он запрограммирован в моей жизни для определенной высшей цели, высшим разумом. Санкционирована встреча. Все, что мы делаем в жизни, санкционировано свыше. Есть всегда высший смысл во всем. Во врагах и в друзьях есть высший смысл. Поэтому к ним можно в этом смысле равно относиться. Друг и враг одинаково полезны для меня. Для моего развития внутреннего, внутренней энергии. Они одинаково полезны. Друг знает мои хорошие качества и поддерживает их. А враг знает все мои плохие качества и говорит об этом тоже. Поэтому он мой враг. Вместе сложите то и другое, получится реальность. Без врагов и друзей мы не знаем друг друга. Поэтому человек, который получает такое сознание, развивает, он знает, что нет друзей и врагов. Это все мои братья. И то, и другое. Это все важно в моей жизни, чтобы я мог подняться выше понятия двойственности друзей и врагов. Например, мы же так пытаемся делать в семье, если большая семья. Вот есть друзья и враги, даже в больших семьях. Братья, сестры могут враждовать, могут дружить. Тоже случается всякое в семье. Но отец ко всем равно относится. Прообраз есть семья. Никто не знает из ученых, что такое семья, откуда это явление биологическое. Никто не знает, что это за связи родственные, что это такое. Нет, это отражение.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки, дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Любой поступок человека в этом мире в конце концов продиктован поисками счастья. Любой поступок, который вы возьмете, он в конце концов сводится к достижению вот этих трех целей. Человек хочет быть вечно, человек хочет знать, и он хочет знать о том, как быть счастливым и быть им.
1: Одним словом, человек хочет любить и быть любимым.
0: Да, можно сказать так. И для того, чтобы достичь этого состояния просветления, как его называют, или состояния нирваны, или состояния любви к Богу, если говорить на чистоту, то образ жизни, который приводит к этому, он должен соответствовать определенным принципам чистоты. То есть, по большому счету, практика духовного развития, она сводится к очищению своих мыслей, к очищению своих привычек, к очищению того места, где мы живем, к правильному отношению к различным жизненным ситуациям, к очищению нашего понимания этого мира, того, чего хочет от нас Господь. Это достаточно важные моменты, которые, я думаю, мы должны усвоить. Так, мы сказали о том, что существует определенная формула успеха, и она начинается с того, что мы ставим себе вдохновляющую нас цель. То есть она порождает в нас энтузиазм. По сути дела, она является неким тонким планом нашей жизни. Следующее, что стоит упомянуть, это решимость и твердость в достижении этой цели. То есть, встав на этот путь, мы не должны быть обескуражены различными трудностями, которые, естественно, будут на нашем пути. Я недавно как раз слушал одного известного святого, по большому счету, человека, который сказал очень удивительную мысль. Он сказал о том, что в этом мире все прилагают усилия. То есть выйдите на улицу и увидите, что все куда-то стремятся, все чего-то хотят достичь. И человек, который встал на путь совершенствования, он тоже к чему-то стремится. То есть он тоже трудится и тоже работает. То есть, другими словами, человек, который стремится к совершенству, он не должен быть бездельником. Он должен быть человеком, который очень много и целенаправленно трудится для достижения высшего совершенства. Вопрос заключается лишь в том, какая цель стоит перед человеком, который преследует обычные земные цели, либо перед человеком, которых мы называем трансценденталистами, то есть цели, которые они преследуют, лежат за пределами материального существования. Другими словами, все заключается лишь в разнице между целью и мотивами. И решимость, она также проистекает из силы характера. То есть, когда человек преодолевает трудности, таким образом он закаливает свой характер. И известна поговорка о том, что Господь не дает испытаний, которые превышают силы и способности человека. То есть, другими словами, каждый из нас несет свой крест, и он соответствует, он нам по плечу. Поэтому, если мы перестанем жаловаться на жизнь и возьмем ответственность за свою жизнь, то мы сможем достичь гораздо большего, чем мы достигаем в реальности. Потому что если взглянуть на большинство людей, то многие из них не способны взять ответственность за то, в каком состоянии они находятся.

Есть такие примеры в ведах, как, скажем, обучить кобру, приручить ядовитую кобру. Оказывается, несложно. Но если немножко посмелее быть, вот нужно просто дать ей по морде рукой. Подойти и хлоп вот так вот по морде. Кобре, наверное, 2 метра с лишним, королевская кобра, вы по морде бьете, пощечину. Знаете, что такое для кобры пощечина? Это величайшее оскорбление. Даже когда к ним касаются, они жалят мгновенно. Они не выносят никаких касаний. Это очень завистливые существа. Яд сразу добавляется. Очень опасно. Убьет за любую провинность, за любую оплошность. А тут пощечина. Можете представить? Она, конечно, сразу бросается на вас, но вы-то человек смелый. Вот. Вы раз, и она мимо. Она поднимается снова, и снова по морде шлеп. Не бойтесь, не бойтесь. Она уже вне себя от ярости, знаете, она прыгает. Вы раз, уворачиваетесь, мимо. И так снова продолжаете, пока она от злобы не теряет сознание. Все, не могу жить больше. Этот яд ее давит, душит, она уже психологически не выносит и теряет сознание просто, как мертвая лежит. Все, она приручена. Можете брать ее рукой, на шею вот так вот вешать. Она начнется, посмотрит на вас, подумает, а бесполезно с ним связываться вообще. Я уже пробовала много раз, ничего не получается. Она называется обучена или обусловлена. У меня вопрос к залу. Мы с вами обучены или обусловлены? Да, это одно и то же. В нашей культуре сейчас это одно и то же. Ведическая культура другая. Обучает так, чтобы освободиться от этих условностей, наоборот. И первое, что нужно освободиться от чего, это понятие «друг» и «враг». «Мое» и «чужое». Ом Пурнамадах Пурнамадам. Все есть полное целое. Познать единство этого мира. Это первый шаг к освобождению от обусловленности. Что все начинается с того, что мы делим свое, чужое, друг, враг, мужчина, женщина, свой, чужой. Менталитет сознания собаки, говорит, кто-то лает на чужих, потому что запах другой просто. Вот это называется обусловленное состояние. Я помню, как однажды еще я в школе учился, и советские космонавты, наши космонавты советские, они вышли на орбиту Земли и сделали виток. Это было мировое достижение тогда. И, насколько помню, Севастьянов там был также. Это известный космонавт. Там, может быть, он погиб позже, я уже не помню. Они практически все погибли позже. Но они вернулись. И вот там было телевидение. По тем временам ТВ это было что-то очень передовое. Показывали по каналам, что о чем скажут космонавты, что там они видели. Бога не видели, не сразу сказали Бога там. Нет, мы вышли, ничего подобного нет, все это ложь. У нас, поскольку общество было атеистическое, они эти аргументы использовали против. А потом вот этот Севастьянов, насколько я помню, он стал говорить, задыхаясь от эмоций, и пытался как бы передать вот это свое состояние опыта. Что же они там видели вообще в космосе? Он говорит, мы видели что-то необычное, чудо, мы пережили потрясающие вещи. А что? Вы понимаете, там сверху, когда мы смотрели на нашу планету, мы не видели границ. Видели вот глобус тогда в советские времена? Такая жирная красная линия была. Союз Советских Социалистических Республик. Тут Соединенные Штаты. Без этого мы не понимали географии. А тут они взлетели. Нет этой жирной линии. Понимаете? Нету. Ничто не разделяет ни Америку, ни Советский Союз. Земля-то одна. И они влетели вокруг Земли. И он это осознал, что мы живем на одной планете. Мы один человеческий народ, дышим одним воздухом, на одной планете, одним солнцем. Мы в одном доме находимся на самом деле. Она говорит, показалась маленькая эта планета сверху. Он был шокирован этим открытием. Человек, видите, называется, вышел из обусловленного привычного состояния. Улетел советским, вернулся землянином. Он советским космонавтом вылетел, а вернулся совсем с другим человеком. И он так и не смог потом свое мировоззрение вернуть прежнее русло. Уже больше никогда. Просто это помогло ему оторваться немножко от обычных, привычных действительностей, обозначений, подражаний чему-то и так далее.

Я когда в Астрахани жил, я сам из Астрахани родом, у меня там друг был, а он коров водил. И он питался в основном только молочными продуктами. Я вот, он как приезжал ко мне, вот луна зашла домой. Такой чистый. Все время с коровами возится и молочные продукты ест. Больше ничего не ест. Денег не было, жили очень скромно. В основном, что коровки давали, то и ели. Понимаете, вот удивительно, удивительно влияется, удивительно. Да даже что говорить, вот буквально там 100-200 лет назад у нас дома строили, чем обмазаны-то были? Коровьим навозом, заметьте, там не лошадиным, там не каким-то, там еще каким-то овечьим. И уж не приведи Господь обмазать навозом венца творения. Там кроме мух в этот дом никто не зайдет. Понимаете? Однако корова удивительный феномен, да? Удивительный феномен. Ее навоз очищает сознание. В таком доме, вот знаете, в таком доме, если в нем он из навоза сделан, этот саманный, да, дом, в нем зимой тепло, а летом холодно. Знаете, как это проверить легко? Не надо для этого даже саманный дом делать. Я проверял это так. Я брал, опять же, молотый этот навоз. И летом, вот когда жарко, я брал двухспальный комплект белья покупал, постельного. Вот. А сам-то я сплю один на обычной пенке туристической. И я вот эту простыню раскладывал, насыпал слой навоза молотого, складывал в две части. Ну, понятно, чтобы он сверху был закрыт. Все, и вот прям на этом спал. Летом прохлада. А зимой тот же самый навоз, точно так же делаешь, тепло от него идет. Это потрясающе. Попробуйте, это действительно так. Вот для меня это очевидная вещь, потому что я так и делаю. Удивительно, как вот он так делает, для меня это до сих пор загадка. Если летом холодно, а зимой тепло. Я не знаю как. Даже матрас не нужен, настолько тепло. Если потолще насыпешь слой, вообще матрас зимой не нужен, даже если пол холодный. Тепло от него, представляете, вообще. И к чему я это? Я это к тому, что вот именно вот эти свойства коровьих продуктов, они доказывают то, что корова является священным животным. Она святая. Это святое живое существо, не обладающее разумом. Поэтому оно не говорит. На самом деле в Ведах говорится, чистоту сознания каждого живого существа показывает то, что из него выходит. Вот как понять, я святой или нет? Потому что когда начинаешь духовной практикой заниматься, через 2 недели кажется уже святой. Дальше некуда просто. Все. Святость достигнута. Вот. Ну, титанических 2-недельных усилий. По 5 минут в день молился. Молодец. Вот. И как только начинаешь в очередной раз чувствовать себя святым, самый лучший тест. Ежедневно у нас есть такая возможность убедиться в степени своей святости. Как только из нас что-то выйдет, надо просто понюхать. И все те ощущения, которые у нас возникнут, покажут нам самих себя. Если вдруг возникнет ощущение святости при этом, надо родственников позвать. Пусть они понюхают. Если у них тоже ощущение святости возникнет, тогда уже действительно пора поклоняться. Понимаете? То есть в этом заключается истина. Мы считаем себя венцом творения. Понимаете? Но то, что из нас выходит, оскверняет нас самих. И окружающих тоже. Понимаете? Но представляете, насколько чистое сознание коровы, что то, что из нее выходит, очищает сознание венцов. Понимаете? Удивительная вещь. Удивительная просто.

Путь духовности – это путь восстановления благодарности, на самом деле. И он нелегкий, оказывается. Вы говорите, ну просто надо благодарить Бога, я знаю, как он. Каждый день благодарить Бога за то, что он дал. Я говорю, вы даже перечислить все не сможете, то, что он дал. Вы даже не станете, потому что многие вещи считаете, что они гарантированными вам абсолютно. Например, сердцебиение. Кто ложится спать каждую ночь, думая о том, что ему надо сократить правый, левый желудочек, там, например, сколько-то тысяч раз, я не помню, французы считали, сколько сердцебиений за ночь, да за сутки человек. Или дышать, например, вы ложитесь спать и думаете, надо дышать до утра, дышать нормально, сколько мне раз надо вдохнуть, сколько выдохнуть. Так, ставите программу, как таймер, будильник, да, и дышите. Но нет, само дышится. Человек теряет сознание, все равно дышит. И все функции продолжаются. Он полностью не связан со своим телом, тело все равно работает. Люди практикуют разные мистические практики, и в том числе выход из тела. Выход из тела, приходит в него, оно работает. Кто поддерживал, если ты выходил из него? Вышел раз, оно все, скончалось. Вернуться некуда. Кто поддерживает? Автопилот, там завод есть, да. Странные идеи ученых. Даже ребенку странные, я всегда удивляюсь этому. Кто поддерживает, что управляет всеми функциями нашего тела? Головной мозг, конечно, все команды оттуда идут, да, сигналы. Но если спросить врача, медика спросить, а благодаря чему функционирует головной мозг? Он скажет, благодаря тому, что есть кровоснабжение через кровь, кислород, и он функционирует, проходит химические реакции определенные, электрические, гальванические, и он функционирует. А благодаря чему, ребенок спросит, поступает кровь в мозг? Что он скажет? Ну, в основном, благодаря работе сердца. Сердце обеспечивает кровообращение и снабжение мозга. Головного мозга кровью. Ребенок пытливый скажет, а благодаря чему работает сердце? Ученый скажет, благодаря тому, что идут импульсы из мозга. А почему идут импульсы из мозга? Потому что работает сердце. А почему работает сердце? Абсурд. Поэтому функционирует это тело изо дня в день. Не прилагая усилий, я могу... Сама рука слушается, она берет стакан. Это не я беру. Кажется страшно. Рука сама берет. Но в действительности я просто выражаю желание. И если высшие силы обеспечивает процесс, я беру. Но если человек стар, немощен, или у него произошел инсульт, то он даже желая взять, он не может взять. Не берет, рука не берет. Рука не берет, по вашим желаниям. Понимаете? Абсолютно все функции. Деторождение. В интернете появился в Ютубе фильм, называется, там просто как-то обозначено, наберите его, фантастика, ребенок от зачатия до, ну, фантастика в смысле эмоциональном, да, ребенок от зачатия до рождения. То есть они сняли целый фильм, весь процесс. Я смотрел его, я своим глазам не мог поверить. Хотя я и читал литературу, и знал прежде, в какой-то степени этот вопрос исследовал. Глядя, как до получасового фильма ужаты 9 месяцев развития целой вселенной, просто в шоке. И не понимаю, кто это делал. Мать это делает? Мать вообще ничего не делает. Мать просто старается хорошо питаться, отдыхать и гулять на свежем воздухе. Это единственное ее усилие, представляете? Например, я говорю, как у вас появился ребенок одной женщины? Она говорит, ну, если честно, что... Не, я говорю, что вы делали для того, чтобы из просто вот появился ребенок, из семени мужчины появился ребенок? Она говорит, я говорю, у меня есть семя, я хочу то же самое сделать. Он же из семени появился? Да. У меня оно есть. А что вы делали, чтобы появился ребенок? Он говорит, в основном хорошо питалась, гуляла на свежем воздухе, делала йогу для беременных, и все. Я говорю, все, я понял, начинаем. 9 месяцев хожу, питаюсь нормально, делаю йогу. То же самое, что молодая мама. Прихожу к акушеру, говорю, здравствуйте, ну как у меня там? Уже большой? Он говорит, ну, наели пузо вы большое, конечно. Идите больше, чем гуляете, Руслан Альбертович, очевидно. Понимаете? Кто? Какие усилия? Как это можно воспроизвести? Ученые гордятся, мы там пробирки вырастили туда-сюда, там 5-10, да. Но в действительности процессы эти все происходят сами собой, естественным образом, без усилий каких-то вообще. Поэтому если начать благодарить, конца и края благодарности не будет. Человек, если он поймет, что происходит, он с утра до вечера будет благодарить. Но мы не благодарим. Почему? Нормально воспринимаем как данность. Еще и недовольны.

Любопытно, я как-то общался со своим другом, говорю, ну вы как вы воспитываете своего сына? А что его воспитывать? Его общество воспитает. Я говорю, ну а кем оно воспитает? Как это называется? Социально-адаптивным? Страшное слово. Но, типа, он говорит, вырастет, и потом сделает выбор, захочет, пойдет в религию. Я говорю, какой он выбор сделает, если ему об этом никто ничего не рассказал, и к тому времени, когда придет у нас пора выбирать, у него уже выбора не останется. Он настолько погрузится в это стремление к чувственным наслаждениям, что уже его никто не спасет. Жизнь будет потеряна. Поэтому наша обязанность прививать именно принципы духовного развития. А саму религию выберет. Это сейчас такая большая проблема, чтобы кто-то там сменил свою религию. Раньше проблем не было. Женщина выходит замуж. Если у них разные религии, то она принимала религию мужа. Нет ничего страшного. Важно, чтобы была суть, чтобы можно было осознать суть, зачем мы это делаем. Не просто исполнять какие-то ритуалы ради их исполнения, а понимать, что они нас очищают и приводят к Богу. И самое главное — это понимать основу духовных принципов, которые выражены в формуле «Дхармена Сатина» или «Основа духовности – правдивость». На самом деле правдивость открывает просто перед нами ворота самоосознания, ворота духовного развития. Без правдивости мы даже не сможем начать, потому что именно правдивость позволяет себе увидеть недостатки. Так мы все хорошие. Ну а что, я хороший человек. Мы не видим все недостатки. Но когда мы становимся правдивыми, мы можем видеть, что кое с чем нам придется поработать. Итак, наша обязанность — быть правдивыми. И одно из заключений святых мудрецов состоит в том, что проще и быстрее всего можно удовлетворить Бога именно через правдивость. А когда Бог доволен, то и все довольны. Так что если родители правдивы, значит, и их ребенок правдивый. А значит, Бог доволен, и все довольны. А противоположность правдивости у нас — лицемерие. Так что формула успеха воспитания какая у нас получается? Будь правдивым и не будь лицемером. И тут хочется привести как пример знаменитый диалог Сократа, которого спросил один человек. «Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?» «Подожди», — остановил его Сократ. «Просей сначала то, что ты мне хочешь рассказать, через три сита». «Какие еще три сита?» «Прежде чем что-то сказать, это нужно трижды просеять. Сначала нужно просеять эти слова через сито правды». «Уверен, что это правда?» «Нет, не уверен, я просто это слышал». «Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито. Сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?» Призадумался дружок его и говорит: «Нет, напротив». Тогда Сократ ему говорит: «Значит, ты хочешь сказать о нем что-то плохое, при этом ты не уверен, что это правда. Давай попробуем третье сито. Сито пользы. Я соглашусь тебя выслушать, если слова твои пройдут через это сито. Принесет ли мне пользу то,
что ты хочешь рассказать. Скорее всего, нет, после некоторого раздумья ответил человек. И так заключил Сократ. В том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем ты тогда вообще об этом говорить? Пожалуй, я тебя не стану слушать. Надеюсь, ты на меня не обидишься. Этот человек ответил, да. Сократ, конечно, я не обижусь. Ты опять оказался

Приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи. И думать о Кришне. Вот он, идет вдоль Ямуны, в руках его посох. И дудочка из бамбука, перо павлини. Желтые дхоти из шелка. За ним бежит неуклюжий смешной теленок. Но он не видит теленка, Ямуны, леса. Не видит солнца, не слышит пения кукушек. Шмелей жужжания и плеска волны о берег. В глазах его слезы. О чем же ты плачешь, Кришна? Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик. Лебедь плывет по черным водам Калинди. Ветер с Ямуны играет его кудряги. О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась. Я плачу о тех, кто забыл меня и оставил. Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся. Кто счастье ищет навеки, покинув Вриндаван. Кто хочет гордо своими идти путями. Я плачу о тех, чье сердце стало как камень. Постой, не надо, а то я тоже заплачу. Что делать, Кришна? Насильно ведь мил не будешь. Не плачь же, Кришна. Ну хочешь, и я отправлюсь за ними вдогонку, крича и маша руками. Они остановятся, пусть на одно мгновение. И я им скажу, как скучает по ним Вриндаван. Как нам не хватает их чистого, звонкого смеха. Как вянет без них Кадамбу, Калигата. Я буду снова и снова твердить им твое имя. Кришна, Кришна, только не надо плакать. Приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи. По улицам ходят люди, забывшие Кришну.

история, Рамаяна называется. Жил-был один царь, у него была приемная дочка. Эта приемная дочка, она как-то игралась во дворце со своими сверстницами, игрались в мячик. И там стоял во дворце лук Шивы. Это был такой мистический волшебный лук, который не могли поднять 5000 человек. Такой он был тяжелый. И когда у нее закатился мячик за этот лук, она спокойно рукой отодвинула его, как будто бы он был невесомый. Взяла мячик, поставила его обратно и ушла. Когда отец увидел это, он был в шоке. Он был в очень большом шоке, потому что он понял, что ему будет очень тяжело выдать свою дочку замуж. И он собрал тут же совет и министров своих, и началось обсуждение. И министры говорят: да, тебе надо устраивать состязания, тебе будет очень тяжело выдать свою дочку замуж, потому что найти человека, равного по силе ей, фактически невозможно. Это только какой-то человек с божественной природой может, значит, сможет поднять этот лук. И тогда он созывает состязания женихов. И со всей страны приезжают люди, приезжают женихи, потому что эта девочка, уже девушка, она бесподобной красоты. Это само воплощение было богини Лакшми. И начинается состязание. И там, на этом состязании, побеждает ее будущий супруг, его звали Рама. И он на самом деле, он сам был воплощение божественной энергии. И только когда Рама поднял этот лук и переломил его на две части, только тогда отец, как любой отец подрастающей девушки, который волнуется, чтобы его дочку хорошо выдать замуж, он вздохнул, потому что он понял, что дочь его спасена, она не останется старой девой. Почему же они так волновались? Потому что эта прекрасная Сита, эта девушка, выйди замуж она за любого человека, ее энергия настолько велика, что с любым человеком, который не сильнее ее, она бы не смогла с ним жить. Она бы его просто бы своей энергией бы уничтожила. И поэтому нужен был мужчина, который по силе превосходил ее. Мужчина должен превосходить женщину. Или быть равны с ней в положении социальном, материальном, физическом. Меня иногда спрашивают: а если женщина немножко быстрее бегает? Но я говорю: ладно, это не страшно. Если он играет в шашки лучше, то будет мир. Ну, бывает такое, да. Но, в принципе, мужчина должен быть сильнее женщины или хотя бы на равных. Потому что если мужчина слабее женщины, так вот если, допустим, они в разных сословиях, женщина выше, это будет трагедия. Очень много таких трагедий видим. И поэтому, если, допустим, вы собираетесь вступать в брак или ваши дети, постарайтесь, чтобы их направления социальные, чтобы они либо совпадали, либо, может быть, мужчина на одну ступенечку был выше.

падение, скажем так, души с райских планет на Землю не очень приятное. Хотя и наслаждения там очень высокие. В раю, то есть на планетах полубогов душа наслаждается во много раз сильнее. То есть испытывает наслаждение огромное там. И там нету старости, там нету болезней, там нету никакой ответственности. Там просто душа пожинает плоды своих хороших поступков. Здесь хорошая карма. Говорится, когда душа туда приходит, на райские планеты, ей одевают гирлянду из неувядающих цветов, которая будет висеть на ней тысячи лет. И каждый день с этой гирлянды будет падать один лепесток. И пока все лепестки не упадут, она будет там. Как только падает последний лепесток, душа отправляется сюда. Душе неприятно видеть эту гирлянду, потому что она отмеряет срок наслаждения, не замечает. Это время пролетает очень быстро там. Кажется, что тысячи лет, или 10 тысяч лет, или 100 тысяч лет есть такие планеты. Душа там просто получает наслаждение. И в чем же не прелесть райских планет? Конец существования на райских планетах, он очень болезненный. Приводится такой пример. Душа заводится там друзьями и живет себе, наслаждается подружками. И потом, когда приходит время оставлять этот мир, тот райский мир, то она чувствует, что у нее как бы земля из-под ног уходит. Нету ни боли, ни старости никакой нету сначала, то есть как-то все хорошо. Болезни нету там. Но она чувствует, что у нее пропадает видение это тонкое, райское видение. Она начинает чувствовать, запас благочестия, когда кончается уже хорошее, она начинает чувствовать, что живые существа, которые там жили с ней, были друзьями или подругами, они как-то относятся к ней равнодушно. И это начинает приносить ей страдания. Наверняка каждый из нас чувствовал, когда к нам равнодушно относится, какое состояние мы испытываем. Это очень больно внутри. И там это происходит. Например, вы идете там со своим возлюбленным или со своей возлюбленной, наслаждаясь. Подходит другая личность и прямо из-под носа у вас выводит вашу возлюбленную или возлюбленного. И она или он не против уйти от вас. Он просто говорит, ну ладно. Он говорит, подожди, а как же я? А что ты? У тебя все уже. Цигиль, ай-лю-лю. У тебя время вышло уже, все, извини, я пошла, или я пошел с другим, с другой. Это нормально там. Не все, и вы теряете опору под ногами. Вы пытаетесь еще куда-то, и бесполезно. Это запас благочестия кончается. Так душа начинает медленно проваливаться, чтобы сюда отправляться. И когда она отправляется сюда, она теряет то тело райское. Как в этом мире люди теряют тела, эти грубые, после того, как умирают. Что с этими телами происходит? Разлагаются. Угу. А как они разлагаются? Вот этот процесс очень интересный, чтобы сравнить, как он там разлагается. Он не просто разлагается, а лежит и разлагается. Очень много живых существ сразу подползают. Невидимых, видимых, маленьких всяких жучков, паучков, тараканчиков, червячков. И они просто разрывают это тело. Съедают его просто. Съедают, прорабатывают и отправляют в туалет. И потом только оно уже разложится на элементы земли, воды, огня, воздуха, эфира. То есть через процесс произойдет это все. Не так, что оно раз и разложилось. Говорится в Ведах, наше тело после смерти через два процесса предадутся земле. Либо оно сгорит в пепел, в землю уйдет. Либо кто-то съест, и оно через нижний центр уйдет в землю. Или могут быть животные всякие, птицы, рыбы, все его в воду бросают, тело мертвое, его съедят, и там все это произойдет. То есть такой процесс. На райских планетах то же самое. Там тоже есть существа. То есть этот процесс, он не меняется, он просто имеет другую форму. Но сам смысл не меняется. Когда душа, теряя тело, тонкие существа есть там, которые питаются такими телами. Они только ждут. Как только душа выходит из такого тела, они тут же налетают на это тело и рвут его просто на части. И душа, видя это, испытывает сильнейшие страдания. И она страдает и плачет в это время очень сильно. Ей очень больно. Это боль невыносимая. И когда она плачет, она превращается в эту слезу, и с этой слезой падает на землю дождем. Попадает в землю через корни в злак. Обязательно в злак пойдет. То есть так распределяется на души с райских планет. Они падают на землю и обязательно попадут в злаки какие-то. Через злаки, через зерно. Обязательно это зерно съест мужчина. Или мужская особь. Мужчина должен. Он съедает и через семя потом. Происходит зачатие, душа получает новое тело. Этот процесс описывается в Бхагаватам. Как это происходит? По-моему, в третьей песне, если я не ошибаюсь. 3.3, по-моему. Там этот процесс описывается. И все, она получает новое тело. Но почему она испытывает там страдания? Потому что она теряет объект наслаждения.

みたい決戦やぼうに、ゴーダーリー。

Ганга, самый прославленный из всех могущественных рек Индии. Очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи, стекая с Гималайских гор. Она по преданию приносит освобождение. Поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганге своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Две кали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся Брахма-Вайвартха Пуране, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более священными.

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадевы, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати.

подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношении.

Ему на дочь солнца и сестра Ямараджа также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь солнца, Ямуна или Калинди, а также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна – это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в век Кали Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана – самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

Для решения алкогольной проблемы существует традиционно два подхода. А то, что это проблема, я вам еще... Я думал, меня уже мало что в этой проблеме удивит. Удивило. 22 января 2008 года я проводил семинар по этой проблеме с учителями города Кстово. Это Нижегородская область. Меня попросили выступить в селе Безводное, в школе. Приезжаем. Огромное старинное русское село. Огромный храм в селе. И огромная двухэтажная школа. Я говорю, соберите только старшие классы. Будет серьезный разговор с молодежью об этих проблемах. Хорошо, Владимир Георгиевич, соберем старшие классы. Собрали старшие классы. 8, 9, 10 и 11. Всех вместе старшеклассников в этой школе оказалось 17 человек. Это двухэтажная гигантская школа. Когда-то была переполнена. Три учителя и председатель сельсовета. 21 человек пришли слушать мою лекцию. Я вышел и говорю, люди русские, вы поверьте, такой войны на наше полное уничтожение Россия не знала никогда. Как вот эта великая алкогольная война. Гитлер по сравнению с этой алкогольной войной, это клоп, который кровь сосал. Гитлера-то мы победили. Вышли закаленные духом. Страну за 5 лет из руин подняли. Из этой-то войны мы какими выйдем? И рассказал им про алкоголь. Смотрю, председатель сельсовета сидит, плачет. Я спрашиваю, что так? Он говорит, Владимир Георгиевич, а это было 22 января. Он говорит, за вот эти 2 недели куршавельских праздников с 1 по 15 января, что себе элита для пьянки и разврата в середине года выделила. У меня, говорит, за 2 недели в деревне от пьянки умерло 18 человек. Я говорю, а сколько у вас родилось? Он говорит, 3-й год вообще никто не рожает. Меня пригласил владыка Максимилиан, владыка Вологодский. Я 2 дня в Вологде выступил во всех 8 вузах города. Переполненные залы, актовые залы с студентами, все на ура. Последнее выступление у меня было в духовной семинарии. Но ребята, семинаристы взрослые, после армии, все сидят. Я им их работу рассказывал, которая им предстоит работать потом. А один сидел батюшка, видать, такой любитель этого зелья. Он и подпрыгивал, его и бесы корежили, он и выскакивал, и бумагами шуршал. Я когда закончил, он ко мне подходит, так по плечу меня постучал. Ладно, Владимир говорит, что вы там, алкоголь, алкоголь. Я говорю, батюшка, а где у вас приход? Он говорит, в райцентре, в глубинке. Я говорю, а сколько вы в прошлом году на приходе похоронили, отпели? Он говорит, 29 человек. Я говорю, а сколько у вас в прошлом году на приходе младенцев родилось? Он говорит, родился один. Один родился, 29 похоронили. Районы целые вымирают. То есть эта война просто неслыханная, поверьте. Для решения этой проблемы, а решать ее нам с вами, для решения существует традиционно 2 подхода. Первый называется борьба с пьянством и алкоголизмом. А второй подход называется борьба за трезвость. Борьба за трезвость. Казалось бы, одно и то же. Оба подхода декларируют решение важнейшей социальной проблемы. Это проблема нашей жизни и смерти. Вот точно по такому же закону уничтожили индейцев в Америке. Вот точно так же их уничтожили. И точно так же, как и наши, индейские вожди сидели, смотрели через кружку пива и через бокал с вином. И все думали, что это индейцы вымирают? Что им надо? Что это индейские женщины рожать-то перестали? Дай-ка мы за их здоровье выпьем. Выпили. 40 лет прошло, не осталось индейцев в Америке. Очистили территории. Казалось бы, одно и то же. На самом деле, все с точностью до наоборот. Все с точностью до наоборот. Но если есть два подхода, наверное, должны быть 2 каких-то крупных научных теории, которые бы доказали справедливость данного подхода для решения этой проблемы. Ну как в 21 веке решать важнейшие социальные проблемы без науки? Это же самоубийство. В основе борьбы с пьянством и алкоголизмом лежит так называемая теория культурного умеренного употребления алкоголя. Она получила изящное название «теория культурного питья». А в основе борьбы за трезвость лежит теория трезвости. Ее научное название – собриология. Собриология. Но если есть 2 теории, то, наверное, должны быть какие-то крупные ученые, которые бы доказали справедливость данных теорий и подходов. Теорию трезвости в мире сформировали величайшие русские умы. Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, академик Павлов, Бехтерев, Углов. Достойными продолжателями этой плеяды является Международная академия трезвости, зарегистрирована в Швеции и в Стокгольме. Я являюсь вице-президентом этой академии. А кто же автор теории культурного питья? Я 30 лет профессионально изучаю эту проблему. Мы не можем докопаться до авторов теории культурного питья. Нет таких авторов, как нет и не может быть подобной теории.

преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам, а следа попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

молитв, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, но помнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

на себя, посмотри со стороны. Неужели то, что есть, это свет твоей звезды? Ты не хочешь стареть, ты не хочешь страдать, ты не хочешь болеть и ты не хочешь умирать. Но все это реальность и все это есть. От этого не спрятаться и этого не счесть. Ты же хочешь смысла, да, смысл он есть. Он в имени Бога, он рядом, он здесь.

Ты не хочешь расставаний, ты не хочешь войны, ты не хочешь боли, ты устал от еды. Тебе все приелось, и жизнь мила, и плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты.

Тебе все приелось, и жизнь не мила, и плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты, ты хочешь бескорыстной любви и чистоты. А ты не бойся обмана, да, все это есть. Это такая же истина, как то, что нужно есть. Так прими же этот путь, хоть и проблем твоих не счесть. Он в имени Бога.

0: одном месте это было Курмакшетра.
1: Я помню.
0: Очень труднодоступное место в Южной Индии. Мы туда очень долго добирались, чтобы увидеть один храм. Говорится, что если человек, любой из нас, ногой ступил когда-то на Курмакшетру, вся его карма сразу сгорит. Говорится, что даже если он кому-то расскажет об этом где-то, вот того, кто услышит, слушает с верой, карма вся сгорит. И даже говорится, что просто если вы представите Курмакшетру в уме, карма вся сгорит. Я решил проверить, так ли это. Я помню, как я разулся в автобусе. 6 или 7 часов мы тряслись в автобусе по индийским дорогам. Это мало сказать, аскеза. Индийская дорога, это яма, не яма называется. Там больше 40 км в час вы не разовьете. Это длится просто бесконечно. И вот, наконец, Курмакшетра, где сгорает вся карма. Я разулся и думал, с какой ноги встать. С левой или с правой? Как лучше, чтобы сгорела карма? Я помню, как я так осторожно, что почувствовать, что же будет, как сгорит моя карма. Может, взрыв какой-то будет сейчас у меня? Что-то сгорит, испепелится, значит, что-то я прозрею, может быть. Знаете, что я почувствовал? Я опустил ногу и почувствовал, что как будто нога не на земле, а в топленом масле. Я почувствовал, что усталость ушла от автобуса. Я как будто не из автобуса вышел. Это как будто я открыл дверь и шагнул в какое-то другое измерение. Оп, и ничего не понял даже. Я почувствовал такую свободу, как дома. Как будто это мой дом, но только неизвестно. Где мне показали храм? Вот я стоял вот так вот и смотрел. Вот тут я сразу вижу закономерность. Вот в таком точном геометрическом порядке вот расположены вот эти светильники, все просто ясно. И храм по так устроен. Можно легко даже запомнить, потом восстановить. Я художник, как бы потом все это запомнить. Немножко рассмотрев, несколько секунд я могу воспроизвести. Но там я смотрел под своды храма, не могу понять, в какой последовательности все это строилось. Чем дальше рассматривался, тем больше запутался. Было впечатление, что храм этот не возводился снизу вверх, а возводился одновременно, вот так вот, когда вы складываете, а потом отпускаете, и конструкция держится. Я не мог понять, как он был построен. Индусы улыбались. Я уже не первый, кто так рассматривал храм. Были специалисты там. Они сказали, этот храм был построен за одну ночь. Ба, кто же его строил? Полубоги. Вот в Москве вы этого не поверите. А в Курмакшетре вы скажете, а, понятно. Вот там, в той атмосфере, вы сразу... Совершенно по-другому воспринимаю все это. А я скажу, ну, какие-то сказки вообще. Другой храм, я там не был, но приехали оттуда мои знакомые, близкие. Года 3 назад они там были. Храм Солнца, Вивасвана. Ну, такой храм, знаете, с больших глыб, камней, там есть такой купол тоже многотонный. Они тоже все это рассматривали. И Солнце восходит, и первый луч падает на божество Вивасвана, божество Солнца. И храм поднимается на 30-50 сантиметров от земли и парит какое-то время. Потом луч меняет свой градус, и храм снова становится на место. Оп. И так каждое утро. Не езжайте туда, он больше не поднимается, этот храм. Англичане все испортили. Они заинтересовались, что же за устройство. Покопались в фундаменте там, нашли очень сложную систему магнитов. Ну, и знаете, английские ученые, археологи, они очень скрупулезные. Они каждый магнит пронумеровали, они вытащили всю эту конструкцию оттуда. Увезли в Лондон, чтобы все это вот классифицировать, записать все как было, зафиксировать. Наука. Вернулись обратно, вставили снова все эти магниты на место по номерам. Храм больше не поднимается. Секрет неизвестен. Там такая лестница каменная, огромные такие массивные, гигантские такие каменные плиты, как перила. И изваяния таких больших каменных странных существ каких-то. Лошадь, не лошадь, слон, не слон, не понять что. А наверху этого храма 22-тонная, значит, чакра. Когда был построен храм? О, очень давно, древний храм, да. А скажите, а как же его строили? Спрашивают местных пуджари. Кто так построил в то время?

Мы с вами сказали, что сознание Бога и сознание души – это одно и то же. Почему? Как стать душой? В разных духовных традициях исследуется эта тема. Какие-то медитации даются, практики. Но нужно очень хорошо понять, как стать душой, потому что практика начинает работать тогда, когда она правильно нацелена. А если у нас нет понимания, к чему должна вести духовная практика, чем бы мы с вами ни занимались, какие усилия ни прилагали, они могут нас увести прямо в противоположную сторону. Итак, куда же нацелена психологическая практика? Духовная практика также. Что значит стать душой? Скажите, пожалуйста, как женщина может стать матерью? Она может медитировать на это? И так она обретет качество матери? Или она будет одевать какие-то одежды, которые соответствуют, знаете, одеждам матери? Ну, матери носят какие-то же одежды. Вот она надевает все эти одежды, и она думает, я становлюсь матерью. Итак, как женщина может стать матерью? Одевая одежды, медитируя на тему матери или что? Как она может стать матерью? Говорят, родить ребенка. Нет, это мало. Если бы было все так просто, то все бы женщины были бы матерями. Женщина становится матерью, иначе говоря, начинает проявлять качество матери только тогда, когда она начинает служить ребенку. Вот когда она служит ребенку бескорыстно, самоотверженно, это, кстати говоря, и называется жертвоприношение, которое упоминается в этом тексте. Самоотверженно, то есть она оставляет свое «я», она полностью посвящает свою жизнь ребенку. Вот тогда она становится матерью. Потому что в этом и есть вот эта чистая материнская любовь, которая любит всегда, без всяких условий. И именно поэтому Сикстинская Мадонна так привлекает внимание людей. Потому что там энергия матери. Вот этот взгляд Мадонны, которая смотрит на своего младенца, который завораживает столетия многих и многих людей, которые подходят к этой картине. Потому что там эта чистота вот этой материнской энергии. И это большая очень тема, о которой много уже можно говорить, что действительно в мире очень много чего есть. В мире есть в том числе женская энергия. Сексуальная энергия. Ее сейчас очень много в мире. Энергия вожделения. Но материнской энергии становится все меньше и меньше. Потому что материнская энергия, она всегда чиста. А энергия вожделения, она всегда корыстна. Она всегда связана со своим личным наслаждением. И поэтому все разрушается. Разрушаются отношения, разрушаются культуры. Даже природа уже разрушается. Итак, чтобы стать душой, нужно начать служить Богу. Точно так же, чтобы стать матерью, женщине, нужно начать служить своему ребенку. Тогда она начнет проявлять качество матери. Служение – это нечто унизительное. Служение – это самое высокое, что есть в этом мире.

ведическая философия утверждает, что в окружающем нас мире вечного ничего нет. Почему? Потому что окружающий нас мир – это мир объективный, не субъективный, а объективный. То есть мир, состоящий из образов или предметов, ощущений. И поскольку наши с вами ощущения, ощущения, они прежде всего зависят от нашего с вами состояния. Другими словами, если я простужен, то в 20 градусов тепла мне будет холодно. А если я здоров, то при той же самой температуре мне будет тепло. То есть окружающий нас мир, который состоит из цвета, из звука, из обоняния, из запахов, из поверхности, то есть температуры и вкуса, этот окружающий нас мир, его еще называют мир майя или мир наваждения. Он целиком зависит от того, какое у меня состояние сознания. Соответственно, вот этот окружающий мир или предметы окружающего мира, они не постоянны, они существуют пунктирно. То есть я то их ощущаю, то не ощущаю. Все зависит от моего настроения или от моего состояния. То есть в окружающем нас мире нету ничего вечного. Оно постоянно меняется. Точно так же, как когда мы заводим юлу, то все точки этого крутящегося предмета, они будут непостоянны, они будут иллюзорны, кроме одной точки. Это стерженек, да, или точка, вокруг которой все вращается. Вот она неизменна, она никогда не пропадет, она не движется. То есть мы здесь подходим еще к одному определению вечного. Это то, что не движется. Вот если что-то не движется, оно вечно. А то, что передвигается, оно временно. И в ведах есть такой метод, он называется нети-нети. То есть при поиске вечного, да, или другими словами, при поиске сущего или существующего, мы нети-нети. То есть мы отвергаем то, что не подпадает под определение вечного. И вот если мы движемся таким образом, этого метода дедукции, то есть мы отвергаем то, что не может быть вечным, мы приходим к пониманию, что единственное, что вечно в моем мире, это я сам. Вот я сам существую не пунктирно, я сам существую неизменно и постоянно. То есть я та самая ось, вокруг которой вращается весь остальной мир. Мир ощущений, мир предметов. Любой предмет есть ощущение. Вот самого предмета не существует, есть только ощущение чего-то. Так вот, этот вот мир предметов или мир плавающих образов, он сравнивается с поверхностью океана, где бушуют волны. Вот образы этих волн, они появляются и исчезают. Но сама по себе вода, она неизменна. Точно так же и я. То есть я есть некая стихия, стихия называется чит или сознание, на поверхности которой происходят эти волны, умственные волны ощущений, волны мыслей и так далее. Вот этот мир, он и есть блуждающие или бликующие волны, совокупность волн. Я есть тот самый океан, то есть сознание. Соответственно, поскольку по определению каждое мыслящее существо, душа или частица сознания, цель существования, ведь у каждого существующего предмета, объекта, субъекта должно быть свое предназначение, свое назначение. В окружающем нас мире нету ничего,

Учитель — это тот, кто ведет к той цели, которая меня интересует. Это учитель. И высшая цель, мы понимаем абсолютно истинно. Если мы находим такого человека, и мы видим, что он реально идет к высшей цели, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Потому что не так-то много личностей в этом мире идут к высшей цели. В основном цели вторичные. Богатство, слава, почет, процветание, уют, известность. Вторичная цель. Вторичная цель. Здоровье. Первичная цель абсолютно истина. Если нас устраивает эта цель, и мы видим, что кто-то к ней идет, мы должны тут же пристроиться и идти. Стать последователем. Стать последователем. А главное — ступать след в след. Потому что если путь уже кем-то пройден, нам тоже легко пройти. Путь, этот путь непростой. Его называют лезвием бритвы. То есть легко порезаться. Очень много отклонений. Очень много глупостей. Легко стать гордым. Легко стать великим. Легко обрести учеников. Легко обрести богатство. То есть это путь, который на все проверяет. То есть когда вы идете к Богу, по пути вы все встретите. И нужно будет ни на чем не остановиться. Нужно будет пойти дальше. Потому что если остановился, все, свой путь потерял, попался. И все это будет проверять. Искушение называется. Огонь, вода, медные трубы. Искушение. Поэтому нужно идти и держаться за своего учителя, потому что он это проходит, и мы должны это пройти. Если мы идем без учителя, мы обязательно на что-нибудь попадемся. Сами мы слабенькие. Наша сила, но в том, что нас ведут. То есть наша сила, но в том, что мы правильно зависимы. Мы не можем быть самостоятельными. Мы должны быть правильно зависимы. Если мы зависим от глупца, это неправильная зависимость. Мы также становимся глупцами. Если мы зависим от мудреца, это правильная зависимость. Мы становимся мудрыми. Поэтому путь — это обретение зависимости. Верной зависимости, зависимости от Бога. Зависимости от абсолютной истины. Зависимости от пути к абсолютной истине. Поэтому жизнь ученика очень проста. Он спрашивает, что делать, и делает это. Это вопрошающий. Ученик — это вопрошающий. Он спрашивает, куда сделать мне следующий шаг? Ему говорят, сюда. Он делает этот шаг. И это не значит, что он тупо делает этот шаг. Нет. Он также должен понять, почему он делает этот шаг. И учитель ему объясняет, почему он делает этот шаг. То есть не должно быть слепого следования. То есть следование не является слепым. Это неправильно. Следование подразумевает разумное следование. Ученик должен понимать, почему он идет по этим стопам, по этим следам. Если он не понимает, он должен спрашивать, имеет на это право. Потому что вот тут я не понимаю. И учитель должен ему это объяснять. Мы сюда идем, мы сделали этот шаг, потому что... И он объясняет это с точки зрения разных доказательств. Он объясняет это с точки зрения шастр, священных трактатов, потому что вот смотри. Он объясняет это с точки зрения других мудрецов, потому что другие мудрецы тоже ходят этим путем, это протоптанная дорога. И он объясняет это с точки зрения других последователей. Смотри, нас много, мы вместе все идем. То есть это... действительно проложенный путь. То есть есть доказательства, другие идут этим путем. Есть доказательства в виде великих наставников, которые дают свою гарантию. Ставят свою подпись, да-да, великие мудрецы прошли и стали святыми, пройдя этот путь. И есть доказательства от Бога, то есть слава Богу это доказывает в священных трактатах.

Изначально была одна культура, ведическая культура. Но по мере того, как желания отличались, цивилизации пошли в разных направлениях, это все стало меняться, приобретать разное лицо. И вот

миллионный шлок. Миллионный шлок. Представьте себе. Ясадева, он знал, что он может это все надиктовать в трансе. Он не может писать в трансе. Потому что информацию слишком быстро. Нужен был писец, чтобы это все, значит, еще записать. Чисто вот физически нужно было осуществить, зафиксировать пером. Но в Ясадеве, поскольку он был инкарнацией, он мог быть в трансе. И в этом трансе он мог получить, за секунду мог получить, знаете, мега байт информации. То есть в этом состоянии информация идет в огромном количестве. Это все нужно было записать. Если вы прочитаете Веды, но на это вы не успеете за одну жизнь прочитать Веды. И они были записаны за один раз, тем не менее, написаны в самих Ведах. Как? Он обратился к помощи высших сил. И один из представителей высших сил, один из девов, не из дива, а из дева, это дев был, он согласился записать с одним условием. Я, говорит, обладаю такой ситхой способностью. Я могу записывать со скоростью практически мысли. Если ты будешь надиктовывать, я успею. Без ошибок. Но только в одном случае я имею эту способность. Если я буду понимать все, что ты говоришь. Поэтому если я что-то не буду понимать, я буду думать. Если так и не пойму, брошу. Писать не буду. Мне должно быть все понятно. Потому что в этом случае писать не смогу. Я совершу какие-то ошибки. Это понятно. Если мы говорим то, что не понимаем, будет куча ошибок. Если пишем, что не понимаем, будет куча ошибок. Это понятно. И Ясадева согласился. Но в Ясадева все же был как бы в человеческом теле, а Дев был в другом теле, с другого измерения существо. Поэтому в Ясадева все же уставал в человеческом теле, потому что круглые сутки нужно было произнести тексты, хотя и в трансе. И вот тогда, чтобы отдохнуть, Ясадева произносит иногда очень сложные стихи. Если вы читаете все эти вот веды, иногда все ясно, иногда... Нужно просто, знаете, вот сидеть и голову ломать, как это все понять. Сверхинформация идет. Это он для Дева говорил. Потому что ему нужно было понять время. Кто задумывался, в трем Ясадева ложился спать и отдыхал. Что-то ел, делал омовение, потом снова этот Дев, все ясно, писал, и Ясадева подключался снова. Вот так он регулировал свою деятельность таким образом. Написано в Ведах. Вот

Как многие из вас знают, существует три основные учебника или так называемые самхиты, в которых излагается аюрведическое знание. Это Чирака Самхита, написанная мудрецом Чиракой, Сушрута Самхита, написанная мудрецом Сушрутой, и Аштанга Хридая, написанная мудрецом Вагбатой. И в этих самхитах, если изучая их, скажем так, от начала до конца, мы можем увидеть историю происхождения аюрведы. Так или иначе, изучая историю мира, мы можем обратить внимание на то, что многие современные ученые, которые, скажем так, писали историю или создавали историю, они начинают датирование происхождения философии примерно со времен буддизма. Но если мы обратимся к учению вед и ведической философии, мы можем понять, что буддизм, он находится в конце очень длинного периода, который начинался миллионы лет до происхождения буддизма. То есть, если установленное время для буддизма – это примерно 2500 лет тому назад. Но многие ученые, они забывают, что веды, в самих ведах сказано, что они были записаны около десятка тысяч лет назад. И также с точки зрения современной науки, этот период, десятки тысяч лет назад, называется как средний каменный век, что в принципе люди, которые были в то время, что показывает, что люди, которые были в то время, они были совершенно неразвитые, ну и, скажем так, орудия их труда, они были очень простые. Но если посмотреть на веды и прочитать их, и понять ведическую философию, то можно понять, что ошибка ученых стоит в том, что они не говорят о том, что ведическая философия, на самом деле, это очень глубокая наука, в которой излагается астрология, астрономия, наука медицины, как аюрведа, ну и множество другое. Так вот, преведическая эпоха, которая описана в ведической философии, она рассказывает о том, что не было еще ни одной известной нам цивилизации на Земле, в которой не существовала бы своя медицина, так как люди, они постоянно болеют. И Чирака Самхита, о которой я только что употреблял, она писала о том, что болезни вызывают страх у всех живых существ. Чирака, он обращается к Индре, царю верховных личностей, как бы полубогов, и он просит, чтобы тот изложил эту науку и поведал ее людям на земле. Индра, в свою очередь, играет очень важную роль в аюрведе и ее практике. В то время была известна наука омоложения, называемая расайной. И Индра, который поведал впервые эту науку для людей, он обладал

этой наукой. Так вот, он встретился с мудрецом Барадваджи, который и был его, одним из его первых учеников. Если вы знаете о ведах, их было четыре. Это Ригведа, Яджурведа, Атхарваведа и Самаведа. То в Ригведе одному происхождению Аюрведы посвящено около 250 гимнов. Когда же была примерно написана Ригведа? В принципе, сама ведическая наука утверждает, что веды, они всегда существовали. Но на каком-то этапе они были записаны. И вот цивилизация, которая существовала примерно 2600 лет до нашей эры, в долине реки Инда, от которой, кстати, и называется Индия, Инда, это примерно

Считается, что в наше время люди утратили знания о том, как достигать совершенства, как проводить яги, как достигать результатов. Поэтому современная цивилизация находится на более таком грубом уровне существования. То есть ягья как явление, то есть процесс вот такого более тонкого взаимодействия считается для этой эпохи, в которой мы сейчас живем, непроявленным, практически непроявленным. То есть потому что люди утратили в целом знания. И в первую очередь важное значение в ведической культуре играет звук. Так вот, звук, он утратил свое совершенство. То есть люди не могут воспроизводить те звуки, которые позволяют вступать во взаимодействие с тонкими слоями реальности в форме конкретных личностей. Ну, мы можем привести такой доступный пример, который позволит нам понять это. Допустим, мы рассмотрим радиостанцию, которая производит вещание на определенных волнах. И те люди, которые имеют знание о том, что вот есть радиостанция, вот как, кстати, наше радио, но сейчас с помощью интернета это, конечно, гораздо проще делать, но в целом, как раньше, с помощью радиоприемников радио слушали, то есть настраивали на определенные волны, улавливали эту частоту. И вот это соответствие, когда возникало между настройкой и частотой, на котором вещает данная радиостанция, люди могли получать этот сигнал. Точно так же в ведической культуре опытные браманы знали о том, как с помощью трансцендентных звуковых вибраций, как прийти в контакт с силами, которые управляли этой вселенной, для того, чтобы решать конкретные проблемы существования этого мира. То есть опыты, которые проводились в 19-20 веке в Индии, показали, что если мы будем какую-то звуковую вибрацию исследовать, то мы обнаружим, что каждая вибрация на тонком уровне, если мы вот эти различные, с помощью различных приборов будем изучать колебания, которые возникают в результате звуковой вибрации, то обнаруживается удивительная вещь, что произнесение определенных звуков приводит к тому, что возникает на тонком уровне построение тонкой реальности или формы. То есть каждый звук, по сути дела, имеет свою форму в более тонкой форме. И если знать это, то можно даже эту форму сделать видимой. И именно это, вот эти опыты показали, что каждая звуковая вибрация, ей соответствует определенная форма. И наоборот, соответственно, если мы искажаем какую-то звуковую вибрацию, это приводит к взаимодействию как бы с другим объектом, с другой формой. Вот так это работает. То, что для того, чтобы ягья или процесс совершения жертвоприношения такого, по сути дела, там основную роль играла звуковая вибрация. Если ягья направлялась, не соответствующие звуки звучали, то не было контакта с объектом поклонения и мог не достигаться результат, который ставился в результате яги. То есть очень важное значение отводилось процессу чистоты или как бы понимания вот этой звуковой вибрации, которая в форме различных звуковых сочетаний или мантр произносилась. То есть каждая мантра означает, в соответствии с ведической литературой, означает, что это обращение к определенной личности, с определенной формой. И это требовало, вот эта вот квалификация для произнесения мантр должна была быть очень высокой квалификацией. То есть браманы могли произносить эти вещи. Для того, чтобы произносить то, что называется чисто звуковую вибрацию, которая будет достигать результата, необходимо было пройти процесс обучения, процесс совершенствования, процесс длительной подготовки. И считается, что вот как раз то, что в наше время отсутствуют люди или целый класс людей, которые вот эту культуру утратили, культуру слышания и произнесения тонких звуковых вибраций. И считается, что современные люди не квалифицированы произносить многие звуки, поэтому они как бы могут произносить их, но они не могут достичь результата ввиду отсутствия вот этой базовой квалификации. Считалось, что достижение цели яги происходит в том случае, если уровень сознания произносящего соответствует уровню понимания от того, что он делает. То есть вот этот процесс звуковой вибрации или произнесения определенных мантр в определенной последовательности, с определенным ритмом, с определенным пониманием приводил к тому, что контакт устанавливался или не устанавливался. И проблемы какие-то, которые ставились в процессе яги, решались или не решались.

Thank you.

Thank you.

Stop.

Не зря есть поговорка, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. На самом деле мужчину делает женщина. И она его делает по-разному. Как только женщина перестает уважать мужчину, то есть мужчина начинает опускаться. И когда женщина смотрит на опустившегося мужчину и думает, боже мой, у женщины взгляд огромной силой обладает. Почему вообще все религиозные конфессии говорят, что да убоится жена мужа своего, и загоняют так или иначе женщину в какие-то рамки? Почему? Дело в том, что женщина, она питается энергией Земли. Женщина на Земле более сильное существо. Наши мысли, они очень сильны. И если мы перестаем уважать мужчину, то мужчина становится все ниже, ниже и ниже. И ему, собственно говоря, из-под нашего взгляда не выбраться вообще. Если мы поставили на нем крест, то фактически ничего сделать с этим невозможно. Но у меня есть много-много пар, много, поверьте. Когда, если женщина становилась способной, если есть хотя бы что-то, за что зацепиться, и когда она говорит, ну давайте попробуем. И когда я говорила женщине, перестаньте смотреть на мужчину своего, как на пропащего. Потому что если вы смотрите на мужчину, как на пропащего, он ничего не может сделать. Дело в том, что энергия вдохновения принадлежит женщине, не мужчине. Мужчина сам себя вдохновлять не может. Это от нас зависит, каким он будет. Зрелых мужчин, их не так много, и зрелые мужчины – это только верующие мужчины, потому что мужчины черпают силу с небес. На земле мужчинам делать нечего. То есть на земле властвует женщина на самом деле. И поэтому мужчина, если он верующий, если он устремлен вверх, то на самом деле мужчина обладает колоссальной силой. И мужчина на самом деле ведет женщину. Но как только мужчина становится под каблуком у женщины, как только он начинает на нее ориентироваться, женщина, любая женщина, когда женщина выходит замуж, у нее есть желание залезть наверх. И она начинает это всячески провоцировать. Но как только женщина залезает наверх, она перестает уважать. И все. То есть там уважать нечего, по сути своей. И любая женщина, почему любая, как это великие философы говорили, идешь к женщине, не забудь плетку. А раньше на Востоке в каждом доме висела камча, то есть это такая плетка, знаете. И она просто висела, напоминала. Обычно мужчина периодически ее перевешивал, он ей не пользовался. Но это очень интересно, что мужская женщина, она на самом деле счастлива только когда она за мужем. Впереди мужа ни одна женщина не счастлива. И даже если мы найдем другого мужчину и встанем впереди него, мы никогда счастливы не будем. Есть своя иерархия счастья. Иерархия счастья женщины ниже мужчины.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Ум – это, согласно ведическому знанию, это так же, как у нас есть анатомическое тело, так же есть тело ума. Оно состоит из характера. И наши ученые считают, что такого тела не существует, и это просто комбинация нервных импульсов создает характер. Но согласно ведическому знанию, более грубая вещь не может создать более тонкую. То есть микроскоп с помощью кувалды не сделаешь. Точно так же и ум, он имеет тончайшую природу, очень глубокую, тонкую природу. И, конечно, нервные импульсы, чисто механическая вещь, она не могут создать просто эту идею. Только более глубокое понимание вещей может создать ум. Взаимодействие умов между собой создает определенные как бы психические структуры в этом мире. И все наши желания, они откладываются в глубине ума нашего, создают таким образом определенное психическое состояние. Поэтому тело ума называется телом желаний еще. Эти желания и поступки, которые наполняют наше тонкое тело ума, они создают такую структуру, которая взаимодействует с окружающим миром, в котором ум движется по времени вперед, и также планеты все движутся. А так как в каждой точке времени меняется психическая атмосфера, то ум взаимодействует с этой психической атмосферой в каждой точке времени по-разному, в соответствии со своими поступками и желаниями. Этот закон кармы, закон справедливости гласит, что ничего не бывает зря, не то что случайно, а ничего не бывает незаслуженно, будем так говорить. То есть все, что с нами происходит, мы за это заслужили сами. Причем с самого начала постулаты этого закона гласят, что человек не будет сам страдать за чужие проблемы. То есть человек не по определению никогда не страдает за чужие проблемы. Он страдает только за свои. Такого не бывает, чтобы он страдал за чужие. Например, говорят, что родители мне передали болезнь. Это неправильно. Согласно закону кармы, родители не могут передать болезнь. Наследственные болезни есть, но они неправильно поняты. Дело в том, что ребенок рождается уже с болезнью, потому что у него в тонком теле с прошлой жизни были проблемы. А почему он попадает к родителям, которые имеют точно такие же болезни, это уже другой вопрос. В карме существует три направления. Она может идти вверх, поднимая нас на высшие планеты, где царит счастье, процветание и здоровье. Может опускать нас вниз или вести по прямой. Карма означает деятельность благочестивая, которая ведет человека, оставляет на одном и том же уровне или поднимает вверх. А карма – это деятельность, которая сильно поднимает вверх, сильно поднимает вверх. И викарма – это деятельность, которая опускает. То есть так, в одном определении карма находится два сразу постулата. Или человек остается на том же уровне, не деградирует, или он поднимается потихоньку вверх. А карма – это деятельность, направленная на постижение души. То есть человек не нарабатывает никакой… А почему «а»? Приставка «а» означает, что он ничего не делает фактически, да? Но такого веды описывают, что такого состояния быть не может. Даже человек, если бездельничает, он нарабатывает плохую карму. Другими словами, он деградирует. А карма по-настоящему это означает то, что он не совершает материальной деятельности никакой, он совершает только духовную деятельность. Оказывается, мы можем также совершать духовную деятельность. И духовная деятельность находится вне сферы влияния кармы вообще. То есть та карма, которая была в прошлом у человека, она на него продолжает действовать еще какое-то время. Как только она заканчивается, если человек новой кармы не совершает, то он лишается кармы в этом мире и отправляется в духовный мир. Викарма – это деятельность, которая направлена вниз, к деградации. И она возникает в результате того, что человек, взаимодействуя с этим миром, ведет себя неправильно. Когда человек поднимается по дороге судьбе вверх, это состояние сознания называется карма. Так и называется. То есть это другой термин уже. Не карма в общем, а уже карма, связанная именно с деятельностью. Или по-другому можно назвать по-русски это благочестивая деятельность, приносящая счастье.

0: На санскрите это звучит как карма. Есть также викарма. Это деятельность, которая приводит к деградации. Постепенно живое существо опускается на низшие планеты и испытывает там страдания. У нашей Вселенной есть низшие планеты, есть высшие планеты. На высших планетах более тонкая природа царит. Там грубого тела даже фактически нет. Там есть, все живут в тонких телах. На низших планетах очень ограничена возможность жить наоборот. Там больше измерений на высших планетах, на низших планетах меньше измерений, чем у нас. Фактически 2 измерения на низших планетах. А там на высших до 64. Вот представьте, насколько большая разница.
1: Веда-радио исцеляет жизнь.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: вырезки носил вериги. Знаете, что такое вериги? Это вот такие железные кресты по несколько килограмм на спине и на груди. И здесь такие цепочки. И вот монахи иногда надевают такие вериги, в которых заковывают. То есть их уже снять нельзя. То есть просто кузнец заковывает, и они вот такое покаяние носят. И вот он такие вериги...
1: Для чего?
0: Вот я вам сейчас объясню. Я же вам рассказываю, для чего. Я же вам не предлагаю все это делать. Вот. Он надел эти вериги. Стал носить. То есть это как бы в христианстве, не знаю, сейчас это практикуют, вот, но это вот было в те времена. И у него спросили: батюшка, зачем вы это делаете? Вы так просветленный, у вас как бы все уже там, все открылся, и дары, и провидение, вы там уже с Богом общаетесь. Вот ну зачем вы это делаете? И он очень мудрую вещь сказал, говорит: я истязаю истязающего меня. Понимаете? Я истязаю истязающего меня. То есть это удивительная мудрость от этого человека. И там же с ним произошел очень интересный вопрос. Ой, ситуация. Один молодой монах посмотрел на батюшку, говорит: ой-ой-ой, я ж так тоже хочу. Он подошел, говорит: батюшка, дайте благословение, береги на себя. И он говорит: точно хочешь? Он говорит: хочу. Точно готов? Готов. Он говорит: ну иди к кузнецу. А потом пошел к кузнецу, говорит: там придет тебе, говорит, там Вася, ты, говорит, ему, ну, береги будет просить, ты, ну, знаешь уже, не первый просил, ты ему покажи. Ну, значит, он приходит, такой молодой, кузнец говорит: ты это, за береги, он, ага, ну ложись. Он вытаскивает, значит, там разгул, говорит: ну снимай одежду. Бабах ему по спине, бабах тут: эй, ты это что делаешь, ты кто такой, кто тебе там дал право меня бить, там, то есть от него полилось вот такое, знаете, там, благословение мудрецу, в этом кузнецу. И он ему, значит, вытер эту, говорит: и как же ты собрался, друг мой, носить вереги, скажи, пожалуйста. А это же дело, понимаете, не то, что поносил и бросил, представьте, на мороз у вас 5 килограмм висит здесь, они же там не с погревателями живут. Это страшное испытание. Он говорит: как же ты, друг мой, собрался носить-то? Что будет носить твои вериги? Скажи, гордость твоя? И он пошел к батюшке, говорит: прости, батюшка, не готов. Молодец, понял. Иди. Заслужение. То есть мы должны понять, вот такие вещи очень интересные. Мудрецы, они доносят до нас вот эти мудрости, в которых есть ценность. Ценность души и тела. И когда мы понимаем высоту, вот мы рассматривали прощение, и вот Лев Толстой, очень удивительный был у нас семинар, потому что вот эти все люди, как, знаете, как по заказу висели. У меня в семинаре много цитат вот этих всех великих людей. И Лев Толстой сказал удивительную фразу. Он говорит: я оскорбляю тех людей, у которых я не вижу высоту. Если я не понимаю, что у меня если я понимаю, что вот это... как бы он не называет это душа, он говорит: я понимаю, что если у меня есть вот это... ценность моей души, если я это не вижу в других, то я таких людей могу оскорблять. То есть, когда я вижу вот эту высоту в людях, я понимаю, что есть у каждого душа. И это, понимая вот это, я не смогу никого оскорблять. Это удивительная мудрость, он сказал. Но если я не вижу этого, не понимаю вот этого родства всех людей, и я опускаю людей ниже своего уровня, говорю: таких людей я очень быстро могу оскорблять.

Очень грубые действия. Еда, солнце, укрепление обороны. Это животные формы действия, они очень грубые. То есть их может делать любой ежик, никакой проблемы нет. То есть это не что-то особенное. Любое живое существо может это делать. Спать и есть. Ничего там особенного нет. Спать и есть. Причем еще более эффективно этим занимается. Поэтому мы должны правильно использовать тело. Поэтому мы говорили, что человек начинается с того момента, когда он задумывается о человеческих вопросах. О вопросах рождения и смерти. Вот тогда он становится человеком. Но до этого он еще не ведет человеческий образ жизни. До этого он просто существует как тело. Тело просто ходит и ищет еду. Нашло еду, довольное, стоит, ест. Довольное поело, пошла спать. Все. То есть тело живет очень так механично. Механично. Водитель, он должен реально проснуться. Это называется пробуждение. Представьте себе, что водитель уснул за рулем. Это очень опасное состояние сознания. Поэтому мы не должны спать за рулем. Мы должны проснуться. Пробуждение. Будильник. Нужно пробудиться. Мы должны проснуться, прийти в себя и начать использовать тело по назначению. Это и есть наш философский поиск. Наш поиск абсолютной истины. Наш путь вверх. То есть мы реально понимаем, что тело должно быть под контролем, и мы должны его вести туда, куда надо идти. Называется разум. Быть главным в теле. Это функция разума или Будды. Кто в теле главный? Тело главнее меня или я главнее тела? Каждое утро идет такая борьба. Вы замечали? Кто главный? Тело все время пытается победить. Я главный. Спи, спи, все. Не трогай меня. Не трогай меня. Отстань со своей работы, со своей учебы. Я хочу лежать. Но мы должны быть его победителями. Мы должны его поднять и повести в ванну. В ванну, я сказал. В ванну. Мойся, залазь под воду. Тело залазит под воду, как начинает в себя приходить. Освобождаться от пуд. Да, как-то ладно, большое спасибо. Хорошо. Ну, раз проснулись, тогда есть. Тогда пошли на кухню. Чуть-чуть поешь, все, иди работай, много не надо. Мы должны держать тело под контролем. Поэтому духовная практика начинается с постов. То есть мы тренируем тело. Объясняем ему, кто здесь главный. Я главный, душа главная. Мы тренируемся. Поняли ли мы, что мы душа? Если мы поняли, что мы душа, мы можем телу приказывать, что делать. И оно должно делать то, что ему говорят. Если я живу на уровне души, я могу телу приказывать. И оно должно меня слушаться. Должно. Даже просто культура нас этому учит. То есть чему нас учит культура? Руководить своим телом. Мало ли, что ты хочешь прилечь. Всю лекцию будешь сидеть. Да? С прямой спиной. С этого начинается обучение в школе, да? Все, ровно сядьте, положите руки перед собой, вопросы по руке. То есть мы учимся руководить своим телом, мы пытаемся взять власть, захватить власть. Потому что если тело захватит власть, если мы будем невоспитаны, если мы будем некультурны, тело захватит власть, и мы всю жизнь проживем на уровне животного. Спать есть, спать есть, спать есть. Спать есть, противоположный пол. Спать есть. Мы должны вырваться из этой западни. Это ловушка. Мы должны начать руководить. То есть машина не должна быть главной. Водитель должен быть главной машины. Машина не должна сама поворачивать. Жух и повернула. Что такое? Такого не может быть. Водитель должен быть главным. Наша проблема в том, что тело становится главным. Поэтому мы должны овладеть этим искусством контроля, тем вкусом самоконтроля и взять все в свои руки.

Salut.

0: правило, люди начинают только заниматься духовной жизнью. Если они приходят в духовную организацию, ну, что касается просто нашей организации, люди приходят, они, знаете, как с большой дороги приходят, побитые все, раненые этим миром, этой жизнью, все такие, изнеможенные. Приходят в эту традицию и видят, какие красивые девушки здесь, оказывается. И все, их клинит просто, другими словами. И они думают, надо срочно жениться. Как один человек сказал, слушай, у вас там девушки есть красивые? Я говорю, только красивые, других нету. То есть я могу прийти и познакомиться, да? Я говорю, ты можешь прийти и познакомиться. Так просто, легко, что ли? Я говорю, да. Ну, я приду обязательно. Я говорю, ну, только ты не думай, что у тебя что-то получится потом. Ну, как? Ну, это же женщина, я же мужчина. Получится. Я говорю, ничего у тебя не получится. Не на то смотришь, говорю. Я приду к тебе на йогу. Те там женщины же ходят, да? Я говорю, ходят. Я приду на йогу. Приходи. Ну, ты ничего от них не получишь. Как не получу? Ну, вот так. О, нет, тогда не пойду. Это не мужчины, это самцы. На другое смотрят. И вот люди, которые приходят, они должны найти сначала наставника, чтобы наставник посмотрел, какой уровень этого человека, и огородил его. Вот эту энергию вожделения убрал. Это энергия вожделения так действует. У наставника есть сила блокировать эту энергию. Все, человек какое-то время вообще не замечает противоположный пол. Как женщина, так и мужчина, неважно. Не замечает, почему? Потому что сила наставника, она сдерживает эту энергию вожделения, каму. До поры до времени только. Но коли уже желание было у человека, Кришна все равно его исполнит. Но человек должен сначала стать твердым, честным, духовно зрелым. Понять, для чего нужно, для чего нужен противоположный пол, для чего нужна семья. И подойти к этому уже с позиции разума, подготовленным, с позиции знания, без этой энергии вожделения. Многие потом жалеют, что они захотели этого, а уже никуда не денешься. Поэтому отношения наставника и подопечного, они очень сокровенные, очень ценные. Их ценить надо. Почему никуда не денешься? Никуда не денешься. Влюбишься и женишься. Есть такая поговорка. А потому что желание есть. А Кришна его исполнит. Он же в сердце у всех. Бог в сердце у всех находится. Если у вас было это желание, неизбежно оно исполнится. Потому что он пообещал. Я исполню все желания, без исключения. Хорошие или плохие, неважно, греховные или праведные, я исполню эти желания. Он сказал, я исполню, и поэтому никуда не денешься. Он обязательно его исполнит. Вы можете забыть про него уже, про это желание, но он не забудет. Оно у него в списке стоит. Списки огромные, желаний же много. И он их все помечает. Все. Он говорит, я все исполню. Для этого нужно будет родиться много раз. И вот уже вроде бы ничего не надо, уже все, уже надо уйти в духовный мир. Он говорит, нет, подожди. Вот смотри, вот у тебя желание тогда было где-то 2 миллиарда, там, 300 миллионов лет назад, у тебя было желание одно. И чтобы его исполнить, тебе нужно родиться сейчас в этой форме жизни. Вот ты когда-то был уточкой, и тебе вот этот водоем не понравился, ты мечтал о другом водоеме. Я создал для тебя этот водоем. Ты обязательно поживешь в этом водоеме. И все, и человек рождается уточкой именно в том месте, где этот водоем новый. Неизбежно просто. Потому что он говорит, я все желания исполню. Поэтому нужно быть очень внимательным с нашими желаниями. Защита нужна. И если человек предается Богу, ему эти желания уже не нужны, они только причинят вред ему. Бог это знает. И он исполняет такие желания такого живого существа во сне. Это как милость Бога. Во сне исполняется желание, человек просыпается и все. Этого желания уже нет. Оно уже не исполнится. Все, оно уже ушло.
1: Любое.
0: Кошмар, да? Да, любое. Поэтому духовная жизнь начинается с того, что человек начинает правильно формулировать желание. Он должен научиться этому. Правильно формулировать желание. Потому что мы живем-то почему? У нас есть желание жить. Вот и все. У нас постоянно много желаний. Они все исполняются. Как волны в море, говорится, в океане. Одно желание за другим.

Поэтому естественным образом вот этот вот смысл, он находится всегда за идеей творения. Если мы хотим, говорим, я хочу понять жизнь, понять себя, она меня интересует истина. Смысл творения всегда будет находиться за объектом творения. Смысл творения находится, вот у нас перед нами физгармония. Но мы с вами не дикари, правда? Ну, представим, сюда придут дети. Вот они просто вбежали сюда и нашли физгармонь. Они разберутся, как она устроена через полчаса? Без проблем. Любые мальчики, если их оставить наедине с физгармонью, и вообще уйти, чтобы они не видели, что мы здесь есть и смотрим. Когда они видят, что мы наблюдаем, они не будут разбирать. Но наедине оставь, через полчаса они точно будут узнать, из чего она сделана. Но поймут ли они смысл, что она предназначена для прославления Бога, воспевания святых имен? Как они это поймут? Но из чего она создана, они разберутся. Поэтому посмотрите, наука, как она? Лягушек надо резать, крыс резать, там еще кого-то взрывать, что-то всегда экспериментировать, разрушать этот мир. Из чего он там создан? Взяли, раскопали атом, мирных думали. Вот. И так далее. То есть мы изучаем, исследуем что-то постоянно, этот мир. Но как мы можем, исследуя этот мир, понять смысл этого творения? Когда смысл находится извне, что бы мы ни сделали, смысл находится извне. Мы не можем, изучая сам предмет, постичь смысл. Для чего это? Поэтому этот смысл, он и заключен в священных писаниях или цепи учителей, духовных учителей. И когда мы получаем этот смысл, тогда нам понятно уже отношение к этому миру. И, соответственно, это отношение к миру выстраивает отношение с источником этого мира. То есть у нас восстанавливается что? Отношение. То есть у нас, относясь к материальному миру, потому что часть его творения, правильное отношение, восстанавливает отношение с нашей истинной сущностью. То есть вас снова возвращает в духовный мир. То есть это не две чаши весов. Вот материя, вот дух. С одной стороны так. Но именно отношение к материи, правильное отношение, оно формирует правильное отношение с Господом. Гармоничное такое. То есть происходит через науку отношений. Не так, что или погружаться, или отрекаться. Или я погружаюсь, или отрекаюсь, какая разница. И такой пример. Я иду мимо банка и говорю, так, вот какой в Риге банк известный вам? Светбанк. Я подхожу и так, вы с вами иду так, я же духовный человек, говорю, подхожу в Светбанк, и я отрекаюсь от всех денег Светбанк. Как вас впечатляет это? Чокнутые, они тебе не принадлежат. Понимаем? То есть иногда, идя путем такого отречения некоторых, да что нам тут и принадлежит, кроме идеи о собственничестве? Но правильное использование, пожалуйста, пользуйся. Какие проблемы? Что отрекаться? У родителей огорода, я отрекаюсь от него. Да лучше пользовался, а овощи были, а вегетарианец, собственно. И любовь бы была, родителей понятно. Вот любовь, все.